0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Песни.
3: Деньги.
2: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
3: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на радио.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением.
1: И пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си». Ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: Радио «Си» 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 10, на радио «Си новости» и Александр Короткова. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Еще с утра небольшие дожди, а днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и всего плюс 9,11.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Предложение действует в сферу 23 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: на Радио Си. Вячеслав Бутусов. И уже завтра, 15 октября, будем целый день слушать его песни на Радио Си по поводу дня рождения Вячеслава. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошие среды. Сегодня 14 октября, на часах 7.11, в центре плюс 10. Сегодня самый прохладный и сырой день на этой неделе. Дождь уже прошел в центре Екатеринбурга, и, судя по прогнозу, на сегодня больше дождей не будет. Особо не потеплеет, сохранится примерно вот такая температура, как сейчас. Что хорошего на эту среду обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организация ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс» шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькерс Маршмеллоу» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат Нашевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат». Шевская 116 или по телефону 293-0520.
7: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
8: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
9: Ого!
10: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
12: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Ак».

0: Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
1: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
2: Реклама ООО «Восток Моторс» ИН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 18 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня днем плюс 9, 11. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн

0: потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеям придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу, не принимать решений.
1: Сколько можно и нужно простоять в планке, чтобы попасть в Книгу рекордов? Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 7.24 в Екатеринбурге, в города плюс 9. А сейчас на Радио СИ с нами Катя Григорьева. И не то чтобы утренняя гимнастика, но то, к чему можно стремиться.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хантсмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
0: Мне кажется, она просто взяла и заснула, потому что забыть, что ты стоишь в планке, невозможно. Радио СИ с вами, доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
11: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН-66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
12: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86-12 и в ТРЦ «Вермол».
13: Количество товара ограничено.
14: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Оставайтесь с вами. Доброе утро и хорошего начала рабочей среды. Сегодня 14 октября, на часах 7.31, в центре плюс 9. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. До конца года может пройти следующий раунд консультаций России и США, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Конкретной договоренности по трехсторонней встрече по Украине нет, добавил дипломат. С ноября в Свердловской области вырастет плата за детские сады. Муниципалитетам рекомендовали проиндексировать стоимость услуг на 4%. ЯН напоминает, что единого тарифа в регионе нет, поэтому суммы отличаются в зависимости от территории, состава семьи и имеющихся льгот. В Шанхае открывается большой оперный театр. Один из крупнейших оперных театров Азии напоминает раскрывающийся китайский веер. Главный жест проекта – спиральная лестница, ведущая на крышу, доступная горожанам и туристам круглосуточно. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: С радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Хороший дождь уже прошел примерно час назад. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11. В Первоуральске плюс 7,9. В Новоуральске плюс 5,7. В Нижнем Тагиле плюс 4,6. В Краснотуринске плюс 2,4.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радиовести с вами, 7.38 в Екатеринбурге. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 14 октября. Сегодня, можно сказать, день рождения у Мариинского театра. Какие у него существуют тайны? Какой, казалось бы, мусор помогал звучать оперным певцам в этом театре лучше? Узнаем минут через 5 на Радиовести.
1: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely City Ray – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры. Более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И в Верхотурском проезде. И на проспекте Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр. Ленина в сторону УПИ и Репина в центр.
8: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Вести с вами. Доброе утро. 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9. Сегодня 14 октября, и до 30 ноября на Радио Вести каждый день проходит игра «Песни, деньги, телефон», где за определенные песни вы можете получить 1000 рублей на счет мобильного телефона. Те, кто уже в курсе, прочитали и увидели пост в группе Радио Вести ВКонтакте, что сегодня мы с особым вниманием следим, когда же на Радио Вести зазвучит любая песня «Ace of Base». Как только вы слышите любую песню Ace of Base на радио Си сегодня, набираете 235-103.7, дозванивайтесь первым и получаете 1000 на мобильный счет. Все очень просто. Играем мы до 30 ноября для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили, позже переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: На радио Си Тейлора Свифт. Это одна из музыкальных новинок. Песня называется «Нулевой пациент». 7.52 в Екатеринбурге, в центре плюс 9. На сколько дней на визе на дублере металлургов закроют движение? Об этом на радио Си в новостях через пару минут. А после новостей на радио Си нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны. Номер радио Си 235-103.7. Через минуту обойдемся без лишних слов. Нас ждет инструментальная музыка на радио Си.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Позитив не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907.
11: 0+.
12: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
13: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-26-14.
14: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
15: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
16: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
17: Застройщик ООО «Астропарк».
18: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико». Ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико». Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу. Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
19: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 8, в центре плюс 9, на Радио Си Новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1,150 млрд рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. И плюс 9,11.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: разваливайся с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня среда, 14 октября. 8 часов и 6 минут в Екатеринбурге. У нас буквально пара минут до новостей из мира автомобилей. А сейчас начинается вкусная игра на Радио Си. Мы продолжаем наш приятный марафон угощений и продолжаем вручать промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Успевайте поучаствовать на этой неделе, потому что играем мы до конца недели. По-прежнему разыгрываем промокод от Яндекс.Еды. Чтобы его получить, нужно дозвониться на Радио Си быстрее всех и рассказать, кого вы хотите угостить или с кем планируете поделиться вкусным призом. В общем, назвать адресата, с кем хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. Звоните прямо сейчас. А пока что на Радио Си узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
4: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Расточной 38. Звоните 372-47.
0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Минут через 10 на Радио Си узнаем, какой препарат может помочь избавиться от лишнего жира. А еще подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
5: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
6: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского, 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Папо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
12: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
13: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
14: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
12: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
15: Не оферта, предложение ограничено.
16: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
17: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
18: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
19: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-26-14.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Вильгельма-Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма-Дегенина, на Ванцовского от Чкалова до Амундсена и на Светлореченской Репина от Васильковой до Зоологической. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
4: Реклама.
20: Срочно развернитесь! В Акаме! Цена на G-Tour упала до заводской!
21: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
20: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
22: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
23: Радио «Си» 103.7 FM.

0: А чего, у вас работа не отпустила или сами не хотели?
1: Ну, и работа не отпустила. Ну, так как бы среди недели получилось.
0: А, понятно. Ну и сейчас снова тоже на работе, без сюрпризов, без всяких.
1: Да, видимо, сейчас на работе.
0: Любите работу. Чего делаете?
1: Водителем работаю.
0: Сегодня как-то сыро стало, да, на дорогах? Немножко.
1: Ну, я вот уже где еду, так у меня здесь дождика нет.
0: А вы в каком районе перемещаетесь? Где нет дождя?
1: Я в районе Тагила.
0: О, ничего себе. Ну, в Екатеринбург будете возвращаться?
1: Конечно.
0: Туда-сюда. Заезжайте к нам. По поводу вашего внеурочного дня рождения вы получаете пару билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция Лаванда».
1: Все, спасибо большое.
0: Сейчас немного о самом спектакле. Информация на правах рекламы. Вас ждет легкая и динамичная комедия положений, где один нелепый промах превращает идеальный план в череду смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях Елена Корикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадеев и Евгения Капралова. Спектакль пройдет 10 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет.
2: Спасибо огромное. Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем. 8.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗСК Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
5: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания из-за ограничений в московских аэропортах. Они действуют с вечера вторника. Максимально долго работу по согласованию со службами Росавиации продолжал аэропорт «Шереметьево». Ограничения пока не сняты. В Екатеринбурге автобусы в четверг будут объезжать улицу Библиотечную. Из-за коммунальных работ маршруты 54 и 054 поедут в направлении Синих Камней по Мира, Педагогической и Комсомольской. Будут отменены остановки Педагогическая и Урал-Обувь, сообщили в мэрии. Самыми некурящими регионами России, по данным Минздрава, стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Далее в списке Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые курящие регионы страны в публикации не названы. Александра Короткова, Радио Си.
6: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗСК Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11. В Полевском плюс 7,9. В Каменске-Уральском плюс 6,8. В Асбесте плюс 5,7.
6: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
7: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
6: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі, там, де музика прежде всего. 8.41 в Якиморге, в центре города, плюс 9. Сегодня среда, 14 октября, и сегодня день рождения у первого русского кутюрье. Как Валентин Юдашкин отправился в мир моды, узнаем минут через 5 на Радіо Сі.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
10: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
11: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Не оферта. Предложение ограничено.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Краснолесье и Амундсен от Михеева до Ванцовского. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Донбасской и Бакинск-Комиссаров от Никольского переулка до Победы. На Черепаново от Снопки Черепаново до Стрелочников. И на Шевской от Фрезеровщиков до Фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
13: Реклама. «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл «Июль», Гурзовская, 63.
14: Акция до конца октября этого года.
15: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. В Ахтемурге без 10.9, в центре плюс 9, и сегодня в течение дня плюс 9.11, но обойдемся в основном без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Си».

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.9. Через 5 минут на радио ИСИ в новостях про сбои мобильного интернета в Екатеринбурге и лишний вес домашних питомцев. А после новостей на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио ИСИ.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным. Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл». Количество товара ограничено.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
10: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатырь». Малышева 5, второй этаж.
11: «Джили Сити Рей» – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. «Джили Сити Рей» – энергия города. Пройдите тест-драйв в «Джили Аками». До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
12: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Rockets Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
14: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 9. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор выпуска ООО АН Астра, ЖК «Футурист».
1: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Жители Екатеринбурга с утра сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Части абонентов операторы связи прислали сообщения о введенных ограничениях. В тексте сказано, что ограничения не зависят от работы мобильных компаний и могут быть введены по требованиям безопасности. При этом никаких предупреждений экстренные службы Свердловской области и соседних регионов не объявляли. Портал Е1 сообщает, что на проблемы с мобильным интернетом этим утром жалуются и жители Челябинска. Ретропоезд Свердловской железной дороги поедет в Верхотурье. Промо-рейс в духовную столицу Урала отправится на следующей неделе. Однодневный тур позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой старинного уральского города. Гостей в Верхотурье повезут 5 стилизованных вагонов. Поездка начнется на вокзале Екатеринбург-Пассажирский в 7:30 утра. Обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11 вечера, пишет «Новый день». Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи называют бесконтрольное кормление. Это более 73% случаев. На втором месте низкая физическая активность, а на третьем – избыток вкусняшек. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик у «Астропарк».
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11.
2: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня среда, 14 октября, 9 часов и 8 минут. В Екатеринбурге в центре плюс 9. И вот такая погода у нас предстоит сегодня весь день. А что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. Сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт Aero Queen для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера, человек, который понравился, это делает почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой? Телефон Радио Си 235-103.7. Говорим сегодня про современных людей и про романтические сообщения. Вот перед тем, как первый раз отправить сообщение романтического характера, человек, который понравился, это делает почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
2: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: Выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Серафим Дерябиной от Обездной до Репина. На Восточной от Советска до Куйбышева. На Грузовской и Куйбышева от Серафим Дерябиной до Шейнкмана. На Донбасской от машиностроителей до 22-го партсъезда. И на Икаде от реки Березовка до моста через железную дорогу. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Ленина в сторону УПИ и Восточная в обе стороны.
3: Реклама.
6: Внимание, срочно развернитесь. В Акаме цена на джитур упала до заводской.
7: В Акаме джитур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой джитур в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
6: Берите джитур выгодно. Повторяю, джитур выгодно в Акаме.
2: Реклама ООО «Восток Моторс» и НН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Не нарушайте. Посоветоваться, но не с интернетом. Пока не угадали.
1: С интернетом. А, с кем-то другим посоветоваться, да?
0: Да.
1: Ага. Ладно, все, я поняла. Я позвоню завтра.
0: Так можете сегодня звонить еще. Набирайте.
1: Хорошо.
0: Спасибо.
1: Хорошо.
0: Мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Начало хорошее, но пока до правильного ответа не дошли. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Здрасте. Загружают информацию в ИИ.
0: Так, а там что?
2: В искусственный интеллект и проверяют на правильность букв.
0: На грамотность, да? Чтобы сообщение было грамотным, как минимум, да?
2: Да.
0: Но пока что не угадали. Не ИИ, мимо. Все-таки ИИ недостаточно в этом деле хорош. Радио Си, алло.
3: Алло, доброе утро. Я
0: доброе.
3: Хотела бы положить ответ
0: так,
3: на
0: давайте.
3: Десятый вопрос, что, возможно, люди перед отправкой сообщения отправляют сначала в редактор сообщения, на ошибки проверяют их.
0: Ну, ошибки, да, в последнее время это прям заметное какое-то наваждение. Но пока нет, не про ошибки речь. Проверка не на ошибки. Спасибо вам.
3: Спасибо.
0: Предлагаю представить весь процесс. Вот мы только-только собираемся отправить первый раз сообщение романтического характера человека, который нам понравился. И что-то делает почти половина современных людей. Какая-то проверка, но не искусственный интеллект и не проверка на орфографию, хотя это тоже может быть. И лучше бы, конечно, проверять сообщение. 235-103.7, телефон Радио Си. Что же делает почти половина современных людей перед отправкой первый раз романтического сообщения? 235-103.7, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможно, неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы, семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
0: Как долго можно и нужно простоять в планке, чтобы попасть в книгу рекордов? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:22. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера, человек, который нам понравился, это делает почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой? Мы уже выяснили, что как-то они сообщение это проверяют, какая-то проверка. Вот у нас уже появились мысли про искусственный интеллект. Но это не искусственный интеллект. Наоборот, 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Там, как один из вариантов, возможно, молодые люди, когда отправляют вот это вот, они проверяют, насколько девушка, возможно, она уже жената или не жената. То есть кольцо есть, не кольцо, то есть дети или нет. Ага. То есть вот эти все моменты смотрят.
0: Собирают информацию, уже... прежде чем отправить сообщение. Нет, то, о чем говорим, касается непосредственно самого сообщения романтического характера. Вот мы написали сообщение,
1: как в формулировке, что они пишут.
0: Ну, может быть, и формулировки, кстати. И вот прежде чем отправить сообщение, что-то делает почти половина современных людей. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Может быть, проверяют номер получателя еще раз?
0: Обязательно, чтобы не тому случайно не ушло.
2: Да, да.
0: Но это не только современные бы делали, а у нас именно почему-то современные люди вот именно так поступают. Именно с сообщением. Вот написали уже сообщение, надо буквально отправить, и перед отправкой как-то его проверяют. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот слово «проверка» пусть вас наведет на мысль. Давайте представим весь процесс. Вот написали сообщение, и перед тем, как отправить, что-то половина современных людей делает. 235-103.7, звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хансмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
0: Если что, в планке она простояла больше половины рабочего дня. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей среды.
6: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
7: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
8: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
9: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
8: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
10: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Позитив не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
17: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+. Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
18: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». 9.32. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9. На Радио ИСИ новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Договоренность по поставкам дизельного топлива из России в США отвечает интересам обоих государств. Это очень взаимовыгодная статья сотрудничества, и это отвечает интересам мировых энергорынков, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О соглашении по поставкам дизеля стало известно на прошлой неделе. Жители Екатеринбурга продолжают сообщать об ограничениях мобильного интернета. В комментариях горожане пишут, что сайты так называемого «белого списка» все-таки работают. При этом по-прежнему никаких экстренных ограничений в уральской столице не объявлено. Россияне стали чаще совмещать несколько видов занятости. Они оказывают услуги через цифровые платформы и одновременно развивают несколько профессиональных направлений. Эксперты называют ситуацию новым трендом на рынке труда.
2: Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
4: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11. В Первоуральске плюс 7,9. В Новоуральске плюс 5,7. В Нижнем Тагиле плюс 4,6. В Краснотурьинске плюс 2,4.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. На часах 9.37 в центре Екатеринбурга плюс 9. Мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Касается он романтических сообщений. Вот перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера, человек, который нам понравился, это делает почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой? Вот мы уже выяснили, что это касается непосредственно самого сообщения. Мы его вот написали, почти готовы отправить, и что-то делаем еще. Обязательно, почти половина современных людей так делает. 235-103.7, телефон радио Си. Что придумали, что скажете?
1: Мне кажется, они советуются с кем-то. Вот прежде чем отправить сообщение, они советуются или с другом, с подругой, как-то вот так. Насколько корректно написано, понравится, не понравится.
0: То есть вот так. Написал сообщение, да? Что потом сделал с этим сообщением?
1: Ну, скриншот, наверное.
0: Ага, скриншот сделал и переслал другу.
1: Да, чтобы другу. Тот... Посмотри, или типа подруги. Нормально, если я вот так напишу и отправлю.
0: Ну или подруге, да? Чтобы та тоже помогла как-то. На согласование на такое отправил своему другу или подруге. Да, сделал скриншот и отправил его другу или подруге. Все, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: О, супер. Ура.
0: Как вас зовут?
1: Ура. Меня зовут Татьяна.
0: Таня, а вы так делали?
1: Нет.
0: Ну, не касается...
1: Я немножко из другого поколения, я не советуюсь в таких вопросах.
0: А вы сами выверяете орфографию, формулировки и так далее. Да, как сердце
1: подскажет. Орфографию я проверяю, да.
0: Тань, сегодня разгадали невероятный вопрос на радио Си, а за это вы получаете пару билетов на концерт Aira Queen.
1: О, супер, ура, я так рада. Господи, спасибо вам. Ура-ура.
0: На здоровье.
1: Обожаю радио Си, спасибо. Слушаю вас каждый день.
0: Вот за то, что разгадали невероятный вопрос, получаете пару билетов. Сейчас расскажу поподробнее про сам концерт. Информация на правах рекламы. Вы услышите любимые хиты Queen и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра. Солист проекта, обладатель уникального тембра, французский певец Пьер Эдель. А концерт пройдет 5 ноября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
1: Я Лозманова Татьяна, с Уралмаша, угадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
4: Ого!
5: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
7: Болят колени? Таблетки уже не спасают? Эндопротезирование коленного сустава в клинике Нудельмана. На ноги с первого дня после операции. Только оригинальные эндопротезы, заботливый уход, уютный, комфортный стационар. Запись на прием к ортопеду доктору Полику через сайт клиники. Московская, 19. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
9: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
0: На радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Икаде от 20-го километра до моста через железную дорогу. На Репино и Верхесецком бульваре от Малышева до Мельникова. На Восточной от Малышева до Куйбышева. На Донбасской от машиностроителей до 22-го партсъезда. И на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда. Самые загруженные магистрали: Токарев в сторону Кирова, Репино в центр, Восточная в обе стороны.
2: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
4: Акция до конца октября этого года.
7: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радио Си, группа «Градус» из песни «Заметает». На часах 9.47 в центре Екатеринбурга плюс 9. Весь дождь закончился рано утром. Сегодня в основном без осадков, но теплее особо не станет. Сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю и перенесемся в закулисье Мариинского театра. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили, а хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» ЕКБ.
4: Радио Си.

0: Когда на радио еще звучат такие прекрасные песни, можно отложить в стороны соцсети, наслаждаться прекрасной погодой. Через 5 минут на радио Си в новостях про самое теплое 13 октября, про вчерашний день, и про скроллинг соцсетей, который портит всем здоровье. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта, количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
8: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
9: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
10: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико», ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико». Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу. Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
11: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 1 минута. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9, днем плюс 9, 11. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэйдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэйдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11.
5: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор Минуты Драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня среда, 14 октября. 10 часов и 11 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня будет примерно вот такая же погода весь день, плюс 9-11 и в основном без осадков. Минут через 10 на Радио Си поговорим про одну инъекцию, которая помогает избавляться от лишнего жира. А еще у нас впереди группа «Смысловые галлюцинации» и уже через минуту Кайли Миноук с очень красивой песней «Slow» на Радио Си.
1: Реклама.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741. 16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: радио Си группа «Смысловые галлюцинации» с песней «Охотники». Кстати, у нас полным-полно тех, кто охотится за особыми песнями на радио Си, за теми песнями, которые могут принести 1000 рублей на счет мобильного телефона. Какие это песни сегодня, расскажу чуть позже. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева расскажет о том, как избавиться от лишнего.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
0: В ожидании того, что сделает нас краше и лучше, есть у нас кое-что, что не стареет. Эта песня «Вечно молодой». Группа «Алфавиль», нестареющий хит «Forever Young» на радио Си.

0: на радио Си, великолепная Шер и непростой выбор в песне All or Nothing, все или ничего. Примерно такое же настроение у тех, кто участвует в игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Си. Каждое утро до 30 ноября на Радио Си мы объявляем исполнителя, чьи песни могут принести вам 1000 рублей на счет мобильного телефона. Те, кто уже в курсе, посмотрели в группе Радио Си ВКонтакте, что сегодня мы внимательно слушаем, как даже на Радио Си зазвучит любая песня Ace of Base. Как только вы слышите любую песню Ace of Base на Радио Си сегодня, набираете 235-103.7, дозваниваетесь первым и получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. Вот так вот за песню деньги. Если что, у группы Ace of Base не одна песня. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. 10.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ СК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
1: Здравствуйте. Все московские аэропорты возобновили работу. Ограничения сняты спустя почти 9 часов. Дольше остальных ночью продолжал работу столичный Шереметьево. В Кольцово этим утром задерживаются или отменены около десятка рейсов в Москву. Екатеринбургский зоопарк готовится к зиме. Теплолюбивых животных переводят в зимние вольеры, пишет «Новый день». В тепле уже ночуют слон, насухи, капибара, а также попугаи и гиены. При этом днем животные могут выходить погулять, так как летние вольеры еще не перекрыли. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Снег и гололед совсем скоро придут также на юг и в горные районы Сибири. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ИЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 9. За утро пока без изменений. Единственное, что дождь прошел только в 7 утра. Сегодня днем преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер 2,7 метра в секунду и плюс 9,11. В Полевском плюс 7,9, в Каменске-Уральском плюс 6,8, в Асбесте плюс 5,7.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, это Modern Talking, песни середины 80-х, из того самого времени, когда Валентин Юдашкин еще только-только собирался стать первым русским кутюрье. Как он вообще попал в мир моды, и это 80-е, узнаем прямо сейчас во всемирной истории. Спонсор всемирной истории на Радио Си, ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

радиусе. С вами 10.57. В Екатеринбурге в центре города плюс 9. Какой музей можно найти на глубине 18 метров? Об этом на радиусе в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на радиусе.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
3: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Улицу Библиотечную во Автузгородке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на Синие Камни пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской, сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий будут отменены остановки Педагогическая и Урал-Обувь. В Березовском на глубине 18 метров решили открыть музей. Там можно будет увидеть редкий минерал прямо в шахте, рассказал в эфире областного телевидения глава города Владимир Шауракс. Он пояснил, что крокоид встречается всего в нескольких местах на планете. Спускаться в шахту необходимо, поскольку на глубине минерал сохраняет свои переливы, пишет КП «Урал». Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево, Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
4: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
5: Спасибо, я в Паревит.
6: Газобетон Паревит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
2: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 9,11.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си. Одна из песен «Сила», которая принесла ему мировую известность, это песня «Crazy». 11.12 в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня от погоды сюрпризов не ждем, будет примерно такая погода весь день. А вот завтра до плюс 17. Ну и завтра на радио Си будет тоже жарко, потому что завтра, 15 октября, весь день будем отмечать день рождения Вячеслава Бутусова на радио Си. В честь его круглой даты каждый час на радио Си будем слушать лучшие песни Вячеслава Бутусова, групп Наутилус, Помпилиус и Юпитер для лиц старше 12 лет. Ну а впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Скоро послушаем ШУС, Love Tonight. И через минуту Монгол Шоудан, Москва на радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йоутсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатырь», Малышева 5, второй этаж.
6: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
7: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Для гурманов и ценителей высокой кухни эта неделя будет особенной, ведь на радио Си близится финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра, просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет, и приз будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: В половине седьмого утра обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11 вечера, пишет «Новый день». В Великобритании вышел из строя единственный ледокол. Проблемы у ледового патрульного судна HMS Protector начались во вторник. Ледокол отбуксировали в Плимут. Возможность ремонта будут оценивать в ближайшие дни. Если восстановление невозможно, заменить сломанный ледокол Англия сможет не раньше 2030-х годов, пишет РБК. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
4: И погоди на радио 7. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 9. А завтра в четверг без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 17.
1: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Юритмикс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня среда, 14 октября на календаре, и далее на радио 7 Сплин.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
6: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
9: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
10: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
12: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Силев и группа «Сплин» только что на «Радио 7», далее на «Радио 7» Мадонна и Мартин Гаррикс, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее «калошей». Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио 7.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что «Расмус». На часах 12.32, далее на радио «Россия» «Зейн». Но прежде новости Александра Короткова, спонсор ООЗ «СК Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Здравствуйте. Сбер подтвердил факт атаки на центр обработки данных в Саратовской области. Несмотря на события, все сервисы банка работают штатно. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. И вот цитирует «Интерфакс». Металлические балки утром выпали из грузовика на улице Трудовой в Большом Истоке. Груз перегородил дорогу автомобилистам. Объезжать препятствия водители пытались по обочине. Портал Е1 публикует кадры, на которых автобус съехал с обочины в кювет. Сейчас на Трудовой движение восстановлено. В России обнаружили новый вид бабочек. Ученые Южного федерального университета сообщили, что насекомое водится в Адыгее. Редкая бабочка безвредна для культурных растений. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СК Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио «Сим», спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 9, а завтра в четверг без осадков, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 17.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами радио ВИСИ на 103.7 FM. И не забывайте про игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня мы ждем любой хит группы Ace of Base. И как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры на сайте radio7.ru. Дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Мобби и Милен Фармер, еще Дженнифер Пейдж и в самом начале «Лейтбэк».
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
8: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок «Вагат на Шевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0500.
14: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
15: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
16: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+.
17: «Рокетс», успей.
18: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
19: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
20: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
19: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Золотые хиты на Радио Си, и только что Моби и Милен Фармер. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
8: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
9: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
10: Как знал, что ты здесь?
11: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
10: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
12: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
10: Хорошая аптека «Фармленд».
13: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
15: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-26-14.
16: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
17: 103.7 FM. Радио 7.

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
3: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
4: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И погоден на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 9, завтра в четверг без осадков, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 17.
7: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
8: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
11: На Радио Си 5 песен о любви.
2: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Тувелу и Крис Айзек, Wicked Game. Также будут Дан Балан и Rednex. И в самом начале Лаура Паузине.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Тувы Лум». Меня зовут Леонид Филиппов, и я напомню, завтра на радио «Си» нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. По случаю его юбилея, каждый час мы будем слушать его лучшие хиты, его и групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер». Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На часах 13.23 и далее на радио «Си» «Лябуш».
1: Реклама.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
4: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. Фармленд.
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 62 0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
12: 0+. 103.7 FM. Радио Сити.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си. На часах 13:30. На Радио Си новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал. Радиостанция.
1: Здравствуйте. Все московские аэропорты возобновили работу. Ограничения сняты спустя почти 9 часов. Дольше остальных ночью продолжал работу столичный Шереметьево. В Кольцово этим утром задерживаются или отменены около десятка рейсов в Москву. Екатеринбургский зоопарк готовится к зиме. Теплолюбивых животных переводят в зимние вольеры, пишет «Новый день». В тепле уже ночуют слон, насухи, капибара, а также попугаи и гиены. При этом днем животные могут выходить погулять, так как летние вольеры еще не перекрыли. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Снег и гололед совсем скоро придут также на юг и в горные районы Сибири. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в четверг без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин только что на Радио 7. На часах 13.41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Бьонсе и Майкл Джексон. И в самом начале Прэшес Уилсон.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
6: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
7: О, «Арт-Альянс». ИНН 668-521-2614.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите.
7: 0+.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Бьонсе, завершение золотой коллекции на часах без 5:02, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь, а далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио Зи Spice Girls, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Эдди, мой родной.
1: 18+.
2: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Тук-тук-тук! Новоселы! В Дом Лента! Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
7: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: 14.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. Аэропорт Кольцово сообщил о проблемах в работе онлайн-табло. В связи с внешними причинами в нем временно не обновляются данные, сказано в сообщении пресс-службы. Система информирования пассажиров в здании Кольцово при этом работает в полном объеме. Аэропорт Екатеринбурга функционирует штатно. До момента сбоя онлайн-табло Кольцово сообщало об отмене 5 московских рейсов на вылет и прилет, и еще около 5 столичных самолетов задерживались. Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва, который поселится в уральской столице. Животное должно составить пару львицы Мири, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе. Пару львицы Мири ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это важно, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство, пишет «Новый день». Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме, а само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
0: Синоптики слегка скорректировали прогноз на завтра. 15 октября будет пасмурно, осадков не обещают. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: мощнейший хит «Адель» «Rolling in the Deep» на Радио 7, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, рад составить компанию, буду до вечера, сегодня мы разыграем большое количество призов, ну и, конечно, нас ждет море великолепной музыки на Радио 7, например, через минуту «Оскар» между мной и тобой.
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: ООО «Римакс», шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькерс Маршмеллоу» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
9: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Реклама.
1: Осенью, кажется, нам нужно больше поводов для радости. Вкусная игра на Радио Си дарит как минимум еще один. Можно выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить, ну и вкусный приз ваш. Играем по будням после 8 утра. Успевайте, эта неделя финальная. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си Мариус и Джулия, а через минуту музыка, понятная без слов. Ричард Клайдерман.
0: Реклама.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
13: 103.7 FM. Радио Си.
1: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: 15.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра» ЖК «Футурист».
3: Здравствуйте. Суд в Норвегии не разрешил Украине продать российское судно «Профессор Молчанов». Корабль был арестован в сентябре, когда пришел на Шпицберген. Согласно документу, компания «Нафтогаз» требовала продажи научно-исследовательского судна сразу после его ареста. Это требование норвежский суд рассмотрит только тогда, когда ответчик, то есть российская сторона, получит возможность представить свои возражения. Арест судна «Профессор Молчанов» произошел из-за иска «Нафтогаза», который требовал взыскать с России больше 4 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму. Улицу Библиотечную в Автузгородке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на «Синие камни» пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий отменят остановки «Педагогическая» и «Урал-Обувь». Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге следующей весной. Луковицы цветов уже заложили в почву. Всего с начала года в уральской столице тюльпанами оформили цветники на площади почти в 36 тысяч квадратных метров. До конца теплого сезона в Екатеринбурге успеют высадить около 300 деревьев и еще почти 1500 кустарников, пишет «Новый день». Россиянам рассказали про ошибки при употреблении суши и роллов. Например, имбирь является не пряностью, а промежуточным блюдом, которое лучше употреблять между разными видами роллов. Это позволяет освежить вкусовые рецепторы и позволяет полностью ощутить вкус начинки блюда. Белое вино назвали плохим партнером для роллов и суши, а идеальным напитком эксперты кухни считают зеленый чай. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
4: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
5: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам пасмурный день. Осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
4: Реклама.
7: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Красивая баллада «Kiss from a Rose» — это «Сил» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в эту рабочую среду. Летим далее, у нас ДДТ через минуту просвистело.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йоутсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри», Малышева 5, второй этаж. Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Пандора Уай. На радио Си музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Далее у нас еще один красивый, такой задумчивый хит от группы «Империя» «Поезд на Ленинград». Желаю всем нам приятного вечера.
1: Реклама. Geely CityRay – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely CityRay – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: О, Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке. Получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
8: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО УК «Сималенд». ОРН 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2020 год.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Позитив не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
14: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-108-907.
15: 0+. Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джетур» на Сибирском тракте. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это турбинная от учителей до проспекта Космонавтов. Пробка на Донбасской от машиностроителей до 22-го партсъезда. Плотно на Сибирском тракте от Буторина до Активистов. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Турбинной. Амундсена от Бардина до объездной дороги.
1: Реклама.
16: Срочно развернитесь! В Акаме! Цена на G-Tour упала до заводской!
17: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
16: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
18: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Друзья, напомню, что уже завтра, 15 октября, на Радио Си пройдет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на 103.7 FM каждый час будут звучать лучшие песни исполнителя. Ну и, конечно же, группа Наутилус Помпилиус и Юпитер для лиц старше 12 лет. Дальше на Радио Си вернемся к музыке. Через минуту с нами FR David Words.
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто», ИН-66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86-12 и в ТРЦ «Вермол».
4: Количество товара ограничено.
5: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за

0: На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
1: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
3: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
4: Екатеринбург. Встречай. Блистательная Елена Корикова и коварный Михаил Горевой в долгожданной премьере комедии «Идеальный развод» в Екатеринбурге. Он придумал гениальный план сохранить свое богатство при разводе. Но одна ошибка, и все вышло из-под контроля. 10 ноября во Дворце молодежи 16+.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: «Моя Мишель», «Ветер меняет направление», на радио Си музыка, которую мы любим. Дальше с нами Тедди Свимс, «Мистер Know It All», через минуту прогноз погоды, поговорим в том числе и про ветер. Ну и сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый вечер. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды. Синоптики обещают пасмурный день, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот осенний, пасмурный, но в целом комфортный по осенним, конечно же, меркам вечер. Дальше у нас Pink, чуть раньше Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коза де ла Вита. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Белинды Карлайл.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко. До каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
7: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу. Екатеринбург, Посадская, 21, дробь 2. Телефон 286-21-12.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Позитив не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
13: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-660-70-08-907.
14: 0+. Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу скопление машин на Щурса от Машиной до Московской. Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов. Плотно на Челюскинцев Московская от Маршала Жукова до Куйбышева. Восточную отмечу от Малышева до Ткачей. Сибирский тракт Декабристов от Буторина до Чапаева. По магистралям самые загруженные – это Московская к Объездной, Космонавтов из центра Ленина к Квизу.
1: Реклама.
15: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
16: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С нами только что Pink на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше новости, это буквально через 5 минут, а раньше музыка понятная без слов. Пандана на радио Си.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
7: Рокетс, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Рокетс, успей.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО АН «Астра» ЖК «Футурист».
1: Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько нефтеперерабатывающих заводов вышли из ремонтов и сейчас вернулись к полноценной работе. Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Одним из направлений здесь стало усиление защиты НПЗ, пишет Интерфакс. Волонтеры из Екатеринбурга обновили школу в Донецкой Народной Республике. Поездку помог организовать депутат Гордумы Алексей Вихарев, Свердловское правительство и другие представители бизнеса. Активисты его волонтерского центра закупили строительные материалы и отремонтировали учебные мастерские в школе в селе Гранитное. Также они совместно с добровольческими организациями Свердловской области передали гуманитарную помощь военнослужащим и местным активистам. Волонтеры Алексея Вихарева в рамках проекта «Добровольческий десант» уже несколько раз приезжали в Тельмановский муниципальный округ, занимались благоустройством общественных пространств, восстанавливали памятники и помогали местным учреждениям. Водитель автобуса подрался с пассажиром прямо посреди дороги. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Армавирской на остановке. Пассажир не хотел заходить в салон, пока не докурит сигарету. Поставил ногу на ступеньку автобуса. На просьбу выйти начал оскорблять водителя, а потом напал на него. Полиция проводит проверку по этому факту, пишет Ядин. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем медиа. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар 83.87, евро 93.77.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам пасмурный день. Осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем плюс 12-14.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Марафон.
1: Прям неожиданно сегодня, мне кажется, прозвучал загаданный исполнитель в игре песни «Деньги, телефон». Но, правда, судя по разрывающемуся нашему телефону от звонков, неожиданность это только для меня. А кто первым поймает загаданного исполнителя, тот и получит 1000 рублей на мобильный счет. Итак, давайте узнаем, кто же у нас счастливчик.
2: Роман, здравствуйте, радио «Стих».
1: Здравствуйте.
2: Мне кажется, очень нереально из Каменска-Уральского дозвониться. Ace of Base, лёд и пламень.
1: Ace of Base, Beautiful Life у нас была, прозвучала песня. А, ну...
2: Да, но перевод Ace of Base, лёд и пламень.
1: Ну что, как зовут вас?
2: Татьяна.
1: Татьяна, мне остается только вручить 1000 рублей на мобильный счет. Вы правильно поймали исполнителя и, самое главное, сделали это первой. Я вас поздравляю.
2: Фантастический Роман вообще. Я же 5 лет назад играла в эту игру, останавливала машину и набирала, и никак не могла дозвониться. А сейчас получилось? Yes!
1: Вы молодец. Друзья, напомню, играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio.si.ru. А далее к музыке вернемся, но сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов. Спонсор минуты драйва ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться в холостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
6: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
1: Далее с нами Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» на Радио Си буквально через минуту.
6: Реклама.
4: Казанова.

0: Биф паф, ой ой ой, ой, ой, ой. Биф паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Автоаками. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Автоаками. Li L9 Livis в Аками. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто», ИНН 66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
4: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри», Малышева 5, второй этаж. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
5: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-26-14.
6: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками G-Tour» на Сибирском тракте. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Плотно на Щерса от Степана Разина до Московской улицы. На Восточной от Ленина до Ткачей. На Донбасской от Никольского переулка до улицы 22-го партсъезда. Белинского стоит от Щерса до улицы Юлиуса Фучика. По магистралям самый загруженный. Это Московская в центр, Ленина к Визу, Белинского в обе стороны.
7: Реклама.
8: Внимание, срочно развернитесь! В Аками цена на G-Tour упала до заводской.
7: В Аками G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Аками. Сибирский тракт 24Б.
8: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Аками.
5: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Радио Си, музыка, которую мы любим. От ярких новинок переходим к песням, проверенным временем. У нас Мюррей Хэт через минуту, One Night in Bangkok на Радио Си.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
4: Зарикто в международном центре. Центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского, 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: Окит, Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
12: Как знал, что ты здесь?
13: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
12: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
14: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
12: Хорошая аптека. Фармленд.
15: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио Си.

0: Сэм Смит только что с нами на Радио Си. Далее Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis. Немного взбодримся под драйвовый трек. Ну, а сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее «калошей». Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольнике специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: трогательный хит Валерии «Маленький принц» на радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция». Мы подготовили три классные песни. Слушаем Лимара и «There's Any Justice», перед этим «No Mercy», а начнем с Ричарда Маркса на радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Не оферта. Приложение ограничено.
4: Осень — время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
7: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
6: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletie.com. Звоните 8-800-550-92-88.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Позитив не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
15: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
16: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
17: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
0: За минувшие полчаса в городе пробок прибавилось. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Сибирский тракт Декабристов стоит от Комсомольской до 8 марта. Гурзовская, Куйбышева от Белореченской до Восточной. Восточная от Советской до Ткачей. Объездная дорога от пешеходного перехода до улицы Амундсена. По магистралям самые загруженные — это Ленина к ВИЗу, Восточная к ЦПКО, Белинского в обе стороны.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
18: Акция до конца октября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
19: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
20: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
19: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: С нами только что Лимар на Радио Си в золотой коллекции часа. На старте Кайли Миноук «In Your Eyes», а через минуту мелодия, создающая атмосферу уюта, с, может быть, даже романтики, «Secret Garden» на Радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико», ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико». Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
4: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: Люксембург, 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
3: Добрый вечер. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую информацию. Инфраструктуру. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львице Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львице Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Си». Синара Девелопмент. Синоптики на завтра обещают нам пасмурный день, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня вы можете выиграть пару билетов на спектакль во Дворце молодежи «Жизнь на бис 16+». Думаю, вы знаете правила, но на всякий случай расскажу. Кто третьим дозванивается, тот и забирает приз. Вот и все правила. 235-103-7 набирайте прямо сейчас. На радио «Си» играем в «Третий звонок». 235-103-7.
2: Реклама.
3: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало чуть меньше, что радует. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джетур» на Сибирском тракте. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Плотно на 8 марта от Декабристов до Авиационной улицы, на Челюскинцев Московской от маршала Жукова до Куйбышева. Объездная дорога стоит от 8 марта до Амундсена, Бакинских комиссаров, Донбасская улица от Победы до машиностроителей. По магистралям самые загруженные сейчас — это 8 марта к Ботанике, Белинского к Ботанике.
2: Реклама.
7: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на джетур упала до заводской.
5: В Акаме джетур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой джетур в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
7: Берите джетур выгодно. Повторяю, джетур выгодно в Акаме.
6: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз. Итак, давайте считать.
1: Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
0: Андрей, вы дозвонились. Каким думаете?
1: Третьим.

0: сегодня прошел?
1: Отлично.
0: Ну, давайте поставим шикарную точку в сегодняшнем рабочем дне. Вы у нас третьим дозвонились, и вручу вам приз. В это пара билетов на спектакль «Жизнь на бис». Я вас поздравляю.
1: Спасибо, здорово. Всему городу хорошего настроения. Видимо, все будет хорошо.
0: Далее на правах рекламы. В спектакле вас ждет невероятно трогательная история о любви, вторых шансах и забавных поворотах судьбы. На сцене великолепный звездный дуэт Анна Якунина и Алексей Маклаков. Спектакль пройдет 18 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а дальше вернемся к музыке.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Позитив не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907.
11: 0+.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: разгаре осенний вечер. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что у нас дальше. Слушаем Амель Бэнд, Уживе, раньше Роксет, а начнем с Альбана и Рамина Пауэр на Радио Си в золотой коллекции часа.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Скоро холода.
3: Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
7: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру, ООО УК Сималенд, ПРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
8: Остановись. Услышим себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
9: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Плотно на 8 марта от Декабристов до Авиационной. Челюскинцев-Московская стоят от маршала Жукова до Куйбышева. Отмечу объездную дорогу от 8 марта до Амундсена. Бакинских комиссаров, Донбасскую улицу от Победы до машиностроителей. По магистралям самые загруженные сейчас это Московская к объездной, 8 марта к Ботанике, Белинского к Ботанике.
11: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
12: Акция до конца октября этого года.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

нами только что Амель Бэнд «Уживе» на Радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Майкла Джексона «Black or White», а сейчас музыка, понятная без слов. Ян Хаммер, мелодия «Crooked Stem» на Радио Си.

0: Марафон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: 20.02 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
3: Добрый вечер. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Свердловская писательница Евгения Сургутского из Новоуткинска стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птица без крыльев» победило в номинации «Выбор жюри». Награду вручили 14 октября, в день рождения писателя, в библиотеке имени Крапивина. Всего лауреатов определили в 4 номинациях. Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле на его родине в Виннице. Место засекретили из-за страха осквернения. По данным телеграм-канала «Шот», на могиле целителя отсутствует табличка с именем и фото. Все венки без подписей. Его похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочка. Однако могилу Кашпировского разместили отдельно от семейного захоронения. Психотерапевта похоронили 13 октября. Его тело доставили из России транзитом через Польшу и Турцию, пишет канал «Шот». Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Доллар 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам пасмурный день, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем в Екатеринбурге плюс 12-14. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Легендарный хит «Бесом Мучо» Андреа Бочелли. Музыка, которую мы любим на Радио Си. К хитам мы вернемся совсем скоро. Пока давайте поговорим об автомобилях. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться в холостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
4: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: В разгаре осенний вечер вы слушаете Радио Си. Дальше с нами Hi-Fi. Глупые люди.
4: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерта. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си играем в песни «Деньги, телефон». Все очень просто. Каждый день мы выбираем исполнителя дня, и как только песня этого исполнителя зазвучит на Радио Си, дозванивайтесь по номеру 235-103.7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше. Ванесса Паради, Джоли Такси.
1: Реклама.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
4: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. Фармленд.
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо

0: Музыка, которую мы любим на радио Си, не пара милая. Далее расслабляющий хит Элис Шуки «Not About Us». Это через полторы минуты, пока же время гороскопа. На радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.

0: Желаю всем отличного вечера. С вами Роман Калашников. Расскажу, что у нас в ближайшую десятиминутку. В золотой коллекции слушаем Сию, перед этим Eagle Eye Cherry Save Tonight, а начнем нашу музыкальную подборку с Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741-16+.
5: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
8: О, специализированный застройщик Sinara Development. Проект на декларации на сайте sinara.com.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
11: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
10: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Это Сия в золотой коллекции на Радио Си. Долорес О'Риордан на старте. Слушаем хит Ordinary Day через 3 минуты. Пока же музыка понятная без слов. Знаменитая мелодия, которая по сути родилась из импровизации Лили Уасхи, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением.
1: И пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си», ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио «Си» на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра ждать от погоды. Будет пасмурно, осадков не обещают. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем в Екатеринбурге плюс 12-14. А примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вая Кандиос, What's a Woman Without a Man. Классный блюзовый трек, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Дальше музыкальный нон-стоп. Для вас, например, Тина Тернер, Леони, By Your Side. А сейчас кино «Хочу перемен».
1: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
3: Анна, плитка!
4: Анна, сухие смеси!
5: Анна, вы просто песня!
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

Красивый хит, прекрасный дуэт «Расмус» и Анетта Ольсен на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Моби откроет романтический вечер, ну а сейчас музыка, понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light».

0: Песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 10 вечера, вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет пасмурно, осадков не обещают, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 6, днем до плюс 14.
3: СМИ Радио Си, зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Романтический вечер на Радио Си.
6: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: На радио Си романтический вечер. Мы только что послушали Тони Брэкстон с «Spanish Guitar». Дальше Эдвард Май и Вика Жигулина «Stereo Love». Этот трек через полторы минуты. Пока же давайте узнаем, что сулят звезды. Гороскоп подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
4: Романтический вечер на радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: 11 вечера в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет пасмурно, осадков не обещают, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 6, днем плюс 12-14.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Линдси Стирлинг, мелодия Crystallize. Пока-пока.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.